0: Løyta, effekter 20. Hver skal det så lorsta?
1: Så lorsta og
0: fm1.fo.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».